0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Отпечатки пальцев однояйцевых близнецов различны.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка искателей. Максим Леонидов. Девчата.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Кто не идет вперед, тот идет назад. Виссарион Белинский. Для радио «Искатель».

радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В 2004 году лауреатами премии «Золотая малина» стали люди, которые вообще никогда не играли в кино. Однако документальные кадры с ними вошли в ленту «Фаренгейт 911». Президент Джордж Буш-младший получил премию за худшую мужскую роль. Министр обороны Дональд Рамсфельд за худшую мужскую роль второго плана. А госсекретарь Кондолиза Райс за худший дуэт все с тем же Бушем.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины.

Музыка. Музыка искателей. Энри Лалашвили. Ликвидация.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Человек может познать даже то, что ему не под силу себе представить. Лев Ландау. Физик. Для радиоискатель.
2: Я люблю возвращаться в свой город нежданно под вечер.

Музыка. Музыка искателей. Микаэл Тривердиев. Ирония судьбы или с легким паром?

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: На 100 рублей один человек может сделать гораздо больше, чем другой на 1000. Сергей Сильянов на радио «Искатель».

0: «Хочу все знать». Индейский народ Бороро проживает на территории Бразилии и Боливии в количестве около 1600 человек. Уникальная особенность этого племени в том, что все Бороро имеют одинаковую группу крови – первую.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Михаил Боярский. Гардемарины вперед.